Море лето с Казак ФМ.

Казак ФМ. Казак ФМ.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак-ФМ.
1: Ночь целовала день, расплескавшись по небу звездами.

огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

Apakah

0: Ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Люба, братцы, 103.1 FM.

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

зло. И опять капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, смотри, кошка в зеркало смотрится.
3: Да, дочь. Видишь, как она внимательно себя рассматривает? Но самое интересное, что она не понимает, что видит в зеркале себя. Она думает, что это какая-то другая кошка.
0: Почему?
3: Ученые давно изучают этот вопрос и даже придумали специальный эксперимент. Оказывается, в зеркале узнавать себя могут только человекоподобные обезьяны, шимпанзе, орангутаны и гориллы, а еще слоны и дельфины. Но по их поводу ученые сомневаются. Научные испытания выдержали всего несколько слонов и дельфинов.
0: А все остальные кого видят?
3: Они либо вообще не замечают своего отражения, либо думают, что это какое-то другое животное, и могут даже попытаться напасть на него. Или наоборот, поухаживать за ним, если он им симпатичен. Те, у кого есть попугайчики дома, знают, что они обожают играть со своим отражением. А вот кошки и собаки чаще совершенно равнодушны к тому, что видят в зеркале. Ну или могут просто сидеть и рассматривать себя в зеркале.
0: Когда я маленькая была, сразу в зеркале себя узнала?
3: Не сразу. Малыши понимают, что в зеркале именно их отражение, только когда им исполнится год-полтора. Но на помощь детям приходят родители. Они могут малышу объяснить, кого он видит в зеркале.
0: Бусинка, кс-кс-кс. Иди, я тебе расскажу, кто это в зеркале.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Курай — это духовой музыкальный инструмент башкирского народа. Он похож на флейту как внешне, так и техникой игры. Представляет собой длинную тудуку с отверстиями для выхода воздуха. Свое название инструмент получил от растения, из которого его делают. По легенде, юноша бежал от врагов. Оказался в дремучем лесу, брел не зная куда, и уже почти отчаялся. На глаза попал цветок с длинным стеблем. Из него юноша смастерил дудочку, на которой стал играть. И тьма отступила, и тропинка нашлась. Так курай стал для башкир символом избавления от страданий и победы добра над злом. По преданиям, единый башкирский народ появился из 7 основных родов. 7 лепестков курая символизируют 7 народов, которые и образовали башкир как этнос. Стилизованное соцветие курая из 7 лепестков изображено на гербе и флаге Башкортостана. Само растение, занесенное в Красную книгу, и музыкальный инструмент из него является большой гордостью для Башкирии. Согласно традиции, на курае играют только мужчины. Их выступления обязательно сопровождаются устной прозой. Это может быть легенда или сказание. Не пригласить кураиста на праздник – значит, удачи не видать. Поэтому ни одно торжество в республике не обходится без звучания курая. Да и как иначе, ведь он – душа башкирского народа.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни на Казак FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие, я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи ездят на рыбалку не для того, чтобы ловить рыбу, а для того, чтобы ловить новые ощущения. Это наши соседи появляются в школе не потому, что там родительское собрание, а потому, что там избирательный участок. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Казак ФМ!
1: Русланчик, отгадай загадку. Не летает, не кусает, а в дом не пускает.
2: Петрович, это замок.
1: А не, Русланчик, в моем случае это аллергия на кошек. Ой, ты будь здоров.

0: сегодня муж сказал: «Ой, ты когда злишься, ты такая классная». А я-то думаю, что ж он меня злит постоянно? Ха, а он любуется.
1: Шутки, прибаутки. Когда

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят мужики на речке, зимой рыбачат. А мороз страшенный, это так минус 40 примерно. И видят, один мужик без шапки сидит. Они ему говорят: ты чё, мужик, ты голову себе выстудишь, что ж ты делаешь? Он говорит: ага, сейчас. Вчера полдня сидел на морозе в шапке. Мужики позвали водку пить, а я не услышал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи жалуются, что никогда не выигрывают в лотерею и при этом никогда не покупают лотерейные билеты. Это наши соседи могут несколько дней при помощи всех возможных инструментов, чертежей и подручных материалов делать поделку ребенку в детский сад. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, не скучай, я на дачу уезжаю.
1: Петрович, понял, а надолго?
0: А я не знаю, вот как теща у нас нагостится и к себе вернется, я сразу домой.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Два соседа на Казак FM.
4: Радиоканал Казак FM зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Умная женщина никогда не скрывает свой возраст. Поэтому на вопрос «Сколько же вам лет?» она дает правдивый ответ. «Ого, я не могу назвать вам свой возраст. Он постоянно меняется».
0: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а можно мне печенье?
3: Нина, ты же недавно поела. У тебя что, снова проснулся аппетит?
0: Ну, наверное. А как он просыпается?
3: Ну, это образное выражение. Так говорят, когда почувствовали голод. Раньше думали, что такие сигналы подает пустой желудок. Однако ученые-физиологи доказали, что это не совсем так. На самом деле сигнал о голоде поступает в мозг из крови, в которой становится меньше питательных веществ и солей. Когда ты что-нибудь съешь, кровь получает нужные вещества и сообщает мозгу: «У меня, дескать, все в порядке». Поэтому я и удивляюсь, что ты просишь печенье, хотя недавно ты поела.
0: А просто так есть, что ли, нельзя?
3: Дочь, еда — это не развлечение, а источник энергии для нашего организма. Если есть просто так, когда ты увидела что-то вкусненькое, организм будет эту неизрасходованную энергию откладывать в жир. А это совсем плохо для такой маленькой девочки, как ты.
0: А если мне хочется чего-то сладенького?
3: Если тебе хочется его изредка, это нормально. Основа питания для нашего мозга — это легкие углеводы. Они как раз содержатся в чем-то сладком — печенье или конфетке. Но если сладкого хочется постоянно, это повод насторожиться, а то и вовсе сходить к врачу.
0: Пап, мне хочется иногда. Дашь печеньку? Мозг же ж покормить надо.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются две подруги. Одна другой говорит: ой, я своего мужа ненавижу. Вот прям, вот прибила бы паразюку такого. А почему? Я вчера у него попросила 2000 на салон красоты. И что, не дал? Хуже. Эта сволочь посмотрела на меня внимательно и дал 5.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Здравствуйте. На радио Казак ФМ начинаются варенички по вашим письмам. В студии Виктория Никитюк. Доброго дня. Еще раз напомню, что по субботам и воскресеньям вы не пытаетесь дозвониться в студию и не отправляете ваших сообщений. Программы субботнего и воскресного дня готовятся заранее. С поздравления для вас, Петр Александрович Редько, начнем эту программу. Нам пишут: у нас сегодня большой праздник. Нашему любимому папе Петру Александровичу сегодня исполняется 80 лет. Мы очень просим в вареничках по вашим письмам поздравить его в эфире. Ведь эта программа такая добрая и родная. Это будет особенным подарком для нашего дорогого человека. Рядом с папой вся его большая дружная семья. Любимая жена Нина Николаевна, дети Люда, Сережа и Валя. А еще 8 внуков и уже 7 правнуков. Каждый из нас частичка его сердца, его наследие. Папа, дедушка Петя, ты наш надежный тыл, источник мудрости и доброты. Спасибо, что ты есть. Мы все собрались сегодня, чтобы сказать: папа, дедушка Петя, мы тебя очень-очень любим. Желаем тебе, наш родной, крепкого здоровья, бодрости, сил и радости. Пусть каждый день приносит что-то хорошее, а мы всегда будем рядом, поддерживать, обнимать и радовать тебя. Долгих-долгих лет жизни. Наш самый лучший папа и дедушка. С любовью, твоя семья. Петр Александрович, мы, радиостанция «Казак ФМ», с удовольствием поздравляем вас с вашим юбилеем. Из письма от вашей семьи ясно, что вас уважают, ценят и очень-очень любят родные. Мы желаем вам крепкого-крепкого здоровья, хорошего настроения всегда и долгих-долгих лет. Для Сергея Викторовича Сюсюка, атамана Новороссийского районного казачьего общества, в звании подъясаул, участника специальной военной операции, звучит следующее поздравление программы. Сергей Викторович, оно от казаков Черноморского казачьего округа. Сергея Викторовича отличают патриотизм, пишут они, активная жизненная позиция и неравнодушие. Когда началась спецоперация, он отправился на передовую. За боевые заслуги награжден медалями за отвагу и за храбрость и сейчас активно помогает бойцам СВО. Мы желаем вам, уважаемый Сергей Викторович, крепкого здоровья, сил и энергии для реализации всех намеченных планов. Пусть рядом всегда будут надежные товарищи и близкие. Пусть ваша деятельность и впредь приносит плоды на благо казачества и страны. Благополучия вам и добра. Сергей Викторович, с большим уважением, радиостанция «Казак ФМ» присоединяется к этому поздравлению. Мы пожелаем вам сил, бодрости, желания жить, сохранять вашу активную жизненную позицию еще долгие-долгие годы. С днем рождения!

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Поздравления сегодня звучат для Валентины Павловны Безродной. От всей души с днем рождения вас, как замечательную подружку по радиостанции Казак-ФМ, поздравляет семья Ивановых. Валентина Павловна, огромное спасибо вам за приветы и поздравления. Очень приятно и радостно принимать их от вас. Желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия, семейного благополучия и прожить еще долгие-долгие годы. Валентина Павловна, к поздравлениям присоединяемся мы, радиостанция «Казак-ФМ». Сердечно вас поздравляем и, честно говоря, давно не было от вас писем. Письмо в вашу честь есть в программе и от Татьяны Ивановны, и Валентины Андреевны. С красивой датой, с 83-летием поздравляем вас, Валентина Павловна. Проплыли журавлями нежные года, промчались, словно к югу торопились. В ваших глазах же по-прежнему горит огонек задора. Вы, как и раньше, молоды душой, полны энергии, любите жизнь и верите в мечту. Так пусть же жизнь будет безоблачной, солнышко светит ярко, а дождик идет всегда только теплый. Мы желаем вам крепкого здоровья, отлично выглядеть всегда и долгих лет.

0: Внучки на Казак ФМ.
1: Этот конверт прилетел к нам из Сибири, пишет Надежда Лепихина. Она поздравляет дорогую сестричку с 55-летием совместной жизни. Письмо звучит для вас. Пара Резник, Любовь Григорьевна и Николай Васильевич. У вас богатый юбилей. Одни пятерки в нем. И мы хотим вас поскорее поздравить с этим днем. Пятерки рядышком стоят, как рядом в жизни вы. Так будьте счастливы 100 крат, что в чувствах вы верны, что разделили пополам все, что судьба дала. Здоровья, сил и духа вам, чтоб доброй жизнь была. С уважением, сестра Надежда и зять Юра. И сами юбиляры Любовь Григорьевна, Николай Васильевич написали нам пожелания для своей пары. Только здоровья, больше ничего нам и не нужно. Любви вам бесконечной и горько от нашей радиостанции «Казак ФМ».

0: Штучки на Казак-ФМ.
1: Семья Резник с праздником, с Днем семьи, любви и верности Петра и Февронии. От души поздравляют весь коллектив любимого радио Казак-ФМ и всех своих родных. Всем желаем счастья, здоровья, удачи, доброты, исполнения всех желаний, тепла, любви и красоты. Пусть радостно сегодня солнце светит, в тени оставив спор больших тревог. И все цветы, какие есть на свете, цветут сегодня у ваших ног. В семьях всем тепла, любви, мира, счастья и здоровья. С днем рождения поздравляют Татьяну Юрьевну Кренинскую из станицы Шабановская Северского района. Евгения Федоровна Казарис пишет: «Это крестная моей внучки Лидочки. Танечка, мы желаем тебе здоровья, выдержки, сил. Все мы, кто тебя любит. Береги себя, побольше отдыхай. Привет Саше и его семье. Родная наша, бросай уже работать. Если будет необходимость, обращайся. Мы с Лидочкой тебе всегда поможем. Привет и поздравления тебе от Лиды и ее семьи. Мы целуем тебя, обнимаем. Тетя Женя». С днем рождения также поздравляю Екатерину Владимировну Порубову. Она работает медсестричкой в Туапсинском округе. Катюша, мы все тебя сердечно поздравляем. Желаем здоровья, сил, энергии. По-прежнему будь милосердна к людям. И нам всем очень хочется, чтобы ты обрела счастье для себя. Привет маме твоей, твоим друзьям. С большой любовью к тебе все твои родные. Братья Алексей и Андрей, племянники, мама, Лидочка и я. Целуем, обнимаем. Ярких солнечных моментов, света, доброты. Пусть волнуют комплименты, радуют цветы. И с заветной мечтою снова встреча ждет. Пусть намерение любое к счастью приведет. Всего тебе самого доброго.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Татьяна Финогенова поздравляет дорогую подружку Валентину из Псибая с днем рождения. Хочу пожелать вам крепчайшего здоровья, бодрости, хорошего настроения. И пусть родные и близкие ценят, любят и берегут. К поздравлению для вас, Валентина Павловна из Псибая, присоединяется семья Новиковых из хутора Труд. Мы желаем вам побольше безоблачных дней. Пусть они будут согреты уютом, теплом и любовью самых родных вам людей.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Подпись под этим письмом «Все жители хутора Труд», радиослушатели «Любимой волны». Мы просим программу «Варенички» по вашим письмам включить песню «Рыжий клоун» для всех тех, кто на любимом радио сегодня и всегда. Мы желаем всем вам огромного счастья.

0: Штучки на Казак ФМ.
1: С днем рождения и с днем семьи, любви и верности поздравляют сегодня дорогого мужа, папу, брата, дедушку и просто замечательного человека Николая Алексеевича Устюжанина. От души Николаю Алексеевичу желаем. День сегодня непростой. Ты родился наш родной. Будь здоровым и счастливым, сильным, умным и красивым. В этот день ругать не буду, все обиды позабуду. С днем рождения тебя, половинка, я твоя. Николай Алексеевич, крепкого здоровья, удачи, отличных рыбалочек вам и всего самого доброго.

0: Шуточки на Казак ФМ.
1: С юбилейным днем рождения поздравляют Нину Ивановну Прус. Нина Ивановна, нам пишет Галина Ивановна Сластион. К ней присоединяются дочь, внуки, правнучек и все родственники. Нине Ивановне в этом году исполняется 80 лет. А кажется, совсем недавно она была пионер-вожатой в моем классе. И вот такая дата. Время летит. Дочь Нины выросла, внуки взрослые. И уже правнучек ходит в школу. Ниночка у нас замечательная, доброжелательная, внимательная, очень трудолюбивая. Всегда придет на помощь. Она наша палочка-выручалочка. И мы все очень любим нашу Ниночку. Крепчайшего тебе здоровья, долгих лет жизни, счастья, радости, тепла и внимания родных и близких. А еще бодрости духа. Пусть ангел всегда будет рядом и мирного неба над головой. Нина Ивановна, сердечно вас поздравляем!

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: С 80-летним юбилеем поздравляют подружку Любовь Николаевну Синельник из станицы Новощербиновская в следующем письме нашей программы. Вера Георгиевна Даньшина, ваше письмо у меня в руках. «С Любовь Николаевной, пишете вы, мы дружим полжизни». Это человек с большой буквы. Добропорядочная, гостеприимная, широкой души человек моя Люба. Она правильно воспитала детей, внуков и правнуков, окружена вниманием и пониманием родных и близких. А я, как подруга, всегда с ней созваниваюсь, с праздниками поздравляем друг друга, любим поболтать по секрету. А когда приду к ней в гости, говорю, я на 5 минут, не больше. Какой там 5 минут? 5 часов точно пробегают, и глазом моргнуть не успеешь. Сначала пьем чай со всякими вкусностями. Потом рассматриваем цветы в доме, во дворе и на улице. Какие красивые, такие разные. А с какой душой она о них говорит? Будто бы с детками в детском саду. И со мной всегда цветами поделится. То отросточек, то листочек даст. Я много цветов вырастила, которые взяла у Любы. А теперь частенько любуюсь ими и вспоминаю мою Любашу. А еще Люба из гостей никогда не отпустит, пока не приготовит вместительный пакетик. Но везет же мне на добрых людей. Любонька, пусть все оттенки радости подарит день рождения и будет долго праздничным, прекрасным настроение. Пусть все мечты исполнятся, пусть радость не кончается, и в жизни яркой, солнечной желания сбываются. С любовью к тебе, твоя подружка Вера. Многие лета тебе. И Светлана Богма поздравляет с 55-летием совместной жизни, с изумрудной свадьбой любимых родителей Любовь Григорьевну и Николая Васильевича. 55 лет любви и понимания, и ваши чувства чистый изумруд. Ведь сохранить в семье любовь, внимание – довольно кропотливый труд. Всегда быть и заботливым, и честным, знать, где промолчать, где отойти. Ведь может только искреннее сердце, полно в котором нежности, любви. Ваша дочь Светлана.

0: Леночки на Казак ФМ.
1: Еще одно поздравление прозвучит для Валентины Безродной из Псибая. Вас сердечно поздравляют в программе и просят не болеть, не скучать и еще много-много лет день рождения встречать Валентина и Александр Шаповаловы. Валентина Павловна, вы наш замечательный друг. Спасибо, что вы есть. Мирного неба, вкусного хлеба, свежей воды и никакой беды. Обнимаем, любим, помним, ценим. С днем рождения! Друзья, на этом все. Заметила, что каждое письмо было просто переполнено любовью. Так хочется, чтобы мирными были ваши дни, чтобы мирным было небо над нашими головами. Любви вам, крепкого здоровья и всех благ. Меня зовут Виктория Никитюк. До встречи в вечернем выпуске программы «Варенички по вашим письмам». Встречаемся в 18 часов сегодня вечером на Казак ФМ.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально.

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. Она сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался

0: женщина у психотерапевта. «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес». Психотерапевт: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
1: Шутки, прибаутки. Люба, братцы, 102.5 FM в Сибае.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Удж – старинный адыгский танец. Он относит нас к древним верованиям народа, когда танец исполнялся вокруг священного дуба, символа единства человека и природы в честь главного бога Тха. Хоровод посвящали разным событиям – встрече весны, урожая, Нового года. Любой праздник завершался этим танцем. Так создавалась особая энергетика, ведь круг объединяет. Стоя плечом к плечу, люди становятся сильнее, корнями прирастают к своей земле и традициям. Направление движения в танце, как и века назад, вслед за солнцем, в счастливую сторону. Удж — это простые ритмичные шаги. Сначала пары их исполняют отдельно, а потом образуют хоровод. Возможна импровизация, например, возгласы, которые означают обращение к Богу. Удж исполняют только незамужние и неженатые. Во время танца они знакомятся, могут проявить свою симпатию. Это единственный у адыгов танец, где юноша и девушка могут прикоснуться друг к другу и незаметным пожатием руки выразить чувства. Это танец согласия и взаимной симпатии, единства мыслей и душ. И сам Удж – душа адыгского народа.
1: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Решили два кума забить быка. Один за рога держит, а второй кувалдой бьет. Удар! Бык стоит. Еще удар! Бык стоит, как ни в чем не бывало. Тогда тот кум, что держал, говорит: «Куме, если ты меня еще раз ударишь по голове, я быка не удержу».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Отца кормлю, долг плачу, сына ращу, в долг даю, дочь ращу, в воду бросаю. Так говорят марийцы. В мире их 644 тысячи, а в Краснодарском крае всего 2700. Родина марийцев – республика Мариэл, что расположена по берегам реки Волга. По данным ЮНЕСКО, марийцы – последний языческий народ Европы. Они до сих пор чтят свои священные рощи и проводят старинные обряды почти так же, как делали их далекие предки. Считается, что история Марии зародилась на другой планете, куда прилетела уточка и снесла два яйца, из которых появились два брата – добрый и злой. Так и началась жизнь на Земле. Во всяком случае, именно в это верят марийцы. Они, кстати, до сих пор звезды и планеты называют по-своему. Большую медведицу – созвездием Лося. Млечный путь – звездной дорогой, по которой ходит Бог. Плеяду – созвездием Гнезда. Они считают себя детьми природы и молятся, обращаясь к дереву, которое связано с космосом. Богов у марийцев много. А главный – единый бог Тунг-Ош-Порокугу-Юмо, то есть великий добрый белый бог. Их церкви – это рощи Кусота, и в них не только запрещено ругаться, петь и шуметь, но и приходить сюда в будни, а не в праздничные дни. А праздников у марийцев много. Отмечают их весело, шумно, с гостями и угощениями. Одним из самых любимых праздничных блюд считаются каман-мелна – трехслойные блины. Без них не обходится ни одно застолье. Традиционно их пекут в печи или в духовке. Но если такой нет, то можно просто на сковороде. Чтобы научиться их готовить, нужно не только желание, но и умение. Для первого слоя замешивают пресное крутое тесто из ржаной муки, яиц и соли. Его раскатывают в тонкую лепешку 1,5-2 мм. Слегка запекают в печи или духовке на подмазанной маслом сковороде, так, чтобы едва схватился. Когда появится заметная корочка, наносят второй слой из замоченной в кефире овсяной муки и сметаны. Он должен быть густым, как жирная сметана. Тестом намазывают первый блин и снова запекают его в духовке. Для третьего слоя овсяную крупу вымачивают 8-10 часов в сметане или в топленом масле. Ее в виде кашицы наносят на второй слой, и уже теперь трехэтажные блины выпекают до румяного цвета. Готовый каман-мелна перекладывают на тарелку и смазывают сливочным маслом. Подают блины с пылу с жару, хоть целыми, хоть разрезанными на части, причем как со сладкими соусами, так и с вареньями и джемом. И то, и другое будет одинаково вкусно и сытно. Кстати, есть еще варианты приготовления. Например, первый слой можно приготовить из пшеничной муки, а во втором вместо овсяной муки замесить манную крупу или овсяные хлопья.
0: Добрые соседи! Казак ФМ!

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Привет-привет всем тем, кто слушает радио Казак ФМ. Кумовья желает всем счастья, здоровья, всем удачи.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут забыть имя соседа, но никогда не забудут, как он 10 лет назад плохо припарковался. Это наши соседи начинают новый ремонт сразу после того, как закончили предыдущий. Ведь он длился годами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, представляешь, мне сейчас мошенники звонили, моей женой представились и попросили 5000 на карту отправить. Чую развод, я их послал и телефон отключил.
1: Петрович, а что, если это реально твоя жена была, а не мошенники?
0: Тогда точно развод. Она мне этого не простит. Ух ты, а где я мобилу-то дел, а?

0: Знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
1: Шутки, прибаутки.
2: По пути с Казак-ФМ.

0: бачили, що це?
1: Что такое намысто на кубанском диалекте? Вот что нам ответили.
0: Ты бач, як оно!
2: Мне кажется, это как какое-то указание прийти на место или что-то типа того.
3: Наверное, это какой-нибудь головной убор женский.
4: Ну, намысто — это бижутерия.
5: Слово очень похоже на пристань. Я думаю, это что-то связанное с рекой, с озерами, с лодками.
6: Намысто — это бусы. Всегда так говорили, что бусы — это намысто называли.
3: Намысто — это женский оберег, своего рода бусы. А, как правило, было красного цвета.
7: Намысто — это красивые бусы. Одевают вот на грудь, на шейку.
8: Ну, это разного вида ожерелья. Деревянные, с камня, и самые разные.
1: Намысто. Действительно, так называли бусы или ожерелье из разных материалов. Также в обиходе у казачек было слово «манисто». Например, от наших бабушек я чаще слышала именно слово «манисто». Да и в песнях оно звучит достаточно часто. Чем принципиально отличается намысто от манисто, мне остается только догадываться. Вот это так.
0: Море лето. Сказать.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вань, подскажи, почему ты мне всегда даришь не то, что я хочу?
2: Так, а что ты хочешь-то?
1: Ну, я не знаю.
3: Для соседа.
0: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно». «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».
0: Шутки, прибаутки.
2: Эх, люба, братцы. 88,9

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж с женой собираются в клуб на танцы. Она, как обычно, часа три собирается, все платья перемерила, выбрала, наконец, гуль какую-то навертела и говорит: «Ну все, вот теперь я готова, можно идти».
2: Он говорит: «Так ты же не накрасилась».
1: «Ой, ничего страшного».
2: «Ну, как сказать, милая, это тебе так кажется».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

добрые соседи. Даешь — не упрекай, упрекаешь — не давай. Так говорят монголы. По соседству с нами на Кубани живут всего 34 монгола. А вот в России их около 3000. Вопрос о происхождении монголов до сих пор недостаточно выяснен. Их считают древнейшим населением Центральной Азии и полагают, что гунны, упоминаемые за 3 века до нашей эры, были именно монголами, а точнее их прямыми потомками. На протяжении веков менялись названия племен, населявших монгольскую возвышенность, но этническая суть народов, ее населявших, от этого кардинально не изменялась. Как не изменялась и национальная монгольская кухня. До сих пор еще в монгольских городах можно увидеть на балконах полоски сушеного мяса – борц. Такова сила традиций. Основная еда монголов – это мясо и молоко. Точнее, все, что можно из него приготовить. Одно из самых популярных блюд – буузы или позы. Они похожи на манты, но те готовят с разными начинками, а буузы – только с мясом. К мантам подают сметанный соус, а буузы едят с горчицей или соевым соусом. А чаще всего их просто запивают чаем. И толщина теста у них побольше, чем у мантов. В прежние времена никакого перца и специй в буузы не добавляли. Не добавляли в фарш чеснок, как это делают русские. И, конечно же, ничем не посыпали готовое блюдо. Они даже не клали яйцо в тесто. Хотя сейчас это делается для того, чтобы тесто стало более плотным и не рвалось при варке. Вот вам почти оригинальный рецепт. Из воды, яйца, соли и муки замесим плотное, но эластичное тесто. Завернем его в пленку и оставим ждать своего часа. Нарезаем репчатый лук. Жирную говядину режем мелко ножом или пропускаем через крупную мясорубку. Соединяем мясо и лук. Хорошо солим, добавляем немного холодной воды и масла. Мешать фарш нужно до тех пор, пока он не станет однородным, а жидкость и масло полностью не впитаются. Тесто делим на 2 части. Из одной скатываем колбаску и нарезаем ее на одинаковые кусочки примерно по 3 сантиметра шириной. Каждый кусочек расплющиваем в лепешку и быстро раскатываем скалкой. Кому-то удобнее раскатывать весь пласт теста и вырезать круги. Главное – раскатывать так, чтобы середина была потолще, а краешки потоньше. Выложить мясной фарш на середину лепешки и завернуть по кругу, делая тонкие защипы, как плиссе. В центре должна получиться дырочка. Считается, что чем больше защипов получится, в идеале 33, тем более умелая хозяйка. Чтобы защипнуть края теста в центре, не нужно вынимать большой палец и передвигать его. Запомните, двигается вокруг своей оси только бууз, а вся пятерня делает мелкие защипы против часовой стрелки. Да, для такой лепки нужен навык, но он приходит с опытом. Донышко каждой буузы макнуть в растительное масло и выложить на ярус мантышницы или буузницы. Варить около получаса, пока они не увеличатся в размере, напитавшись своим же бульоном. Подавать буузы нужно сразу же. И есть, конечно же, руками, надкусывая снизу и сразу выпивая весь бульон. Добрый!

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут построить собаке трехкомнатную будку для того, чтобы каждый раз показывать ее гостям. Это наши соседи разделывают рыбу и стригут детей одними и теми же ножницами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Зайчик, вот что самое страшное в ремонте? Пробить водосточную трубу и затопить квартиру? Или пробить проводку в стене и обесточить весь этаж?
1: Самое страшное в ремонте, Петрович, это разбудить соседа в 8 утра в субботу.
0: Да я вот думаю, что с проводкой-то делать.

0: Марина, а что такое? Я вижу, ты сегодня совсем не в настроении. Да. Поехали с Колькой разводиться. Не доехали. И шо так? Да, разругались.
1: Шутки, прибаутки. Люба, братцы, 108 FM у Красной Поляне.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а звери между собой разговаривают?
3: Конечно. Они издают множество звуков, и каждый из них имеет свое значение. Поэтому звери отлично понимают друг друга. Вот как ты думаешь, сколько звуков издает поросенок?
0: Один.
3: А вот и нет. Ученые выяснили, что свиньи могут издавать 23 разных звука, а обезьяны более 40, лошади более 100, а вороны вообще больше 300. И каждый из этих звуков что-то обозначает: злость, страх или радость от встречи с сородичем.
0: А наши коты только мяу говорят.
3: Они говорят мяу только людям. Кошки умные и придумали этот язык специально для человека. А между собой они общаются другими звуками. Шипят, урчат. Но чаще кошки разговаривают друг с другом запахами.
0: Как это?
3: У каждой кошки на шее, лбу и подбородке есть железы, выделяющие специальные пахучие вещества – феромоны. И когда коты трутся друг об друга, то они ими обмениваются. И именно так делятся чувствами, показывают свою любовь и заботу.
0: А муравьи друг друга щекочут.
3: Точно. Муравьи постоянно общаются между собой при помощи усиков. Ими они обнюхивают и ощупывают все вокруг. И именно по запаху могут отличить своих от чужаков и поднять тревогу.
0: Пап, а ты муравей, что ли? Почему ты меня все время щекочешь?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Доброе утречко, сержант Тарасенко. Что это вы, молодой человек, превышаете, да? Как вы могли такое подумать? Как я мог превысить? Ну, сами подумайте. Я еду к теще забирать жену домой. Согласен, видимо, ошибочка произошла. Езжайте дальше.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

сегодня не пьян, просто чуточку весел. Я смеялся до слез, хоть на сердце метель. На душе моей лед, на душе моей осень, и бессонная ночь постелила постель.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут предаваться вредным привычкам, надев при этом спортивный костюм. Это наши соседи здороваются с бабушками на лавочке возле подъезда только ради того, чтобы не попасть в их черный список. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: КФМ.
1: Добрый вечер. На радио Казак ФМ начинаются варенички по вашим письмам. В этой программе я, Виктория Никитюк, читаю ваши письма, которые заранее прилетают к нам на радиостанцию по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. На Казак ФМ программа «Варенички по вашим письмам». Я желаю вам доброго дня и хорошего настроения. Напоминаю, во время программ в субботу и воскресенье, когда мы читаем письма, вы не пытаетесь дозвониться в студию и не отправляете ваших электронных сообщений. Эти программы готовятся заранее. В первом письме звучит поздравление с днем рождения для Галины Григорьевны Свириденко. Замечательной женщины, отзывчивой, внимательной, чуткой во всех отношениях. «Галочка, не считай свои года», – пишет Валентина. «Не ищи для старости причину. Говори всегда, что ты молода, даже если уже есть морщинки. Все пройдет, и молодость, и жизнь. Так зачем же рано стариться? Лет до ста сумей прожить, лет до ста всем очень нравится». От подруги Валентины для вас, Галина Григорьевна, этот музыкальный подарок. Поздравляем!

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Я приглашаю к радиоприемнику вас, Александр Геннадьевич Кривонос. Вас от души поздравляют в нашей программе с днем рождения, с 67-м летом вашей жизни. Дорогой наш Александр Геннадьевич, примите искреннее поздравление от своих родных и близких. Обожаемый муж, любимый папочка, самый добрый дедушка, лучший в мире тесть. С днем рождения! Мы вас не просто крепко любим, мы вас обожаем. Счастья, здоровья, долгих лет. Спасибо, что с нами, спасибо, что ты у нас есть. Александр Геннадьевич, согласитесь, дорогого стоят такие слова от родных, близких, любимых людей. Мы, радиостанция «Казак ФМ», от всего сердца поздравляем вас с уважением с вашим праздником. Мирных, долгих, счастливых и радостных вам лет. Эта песня сегодня звучит для вас. –

0: Шуточки на Казак ФМ.
1: Поздравление с днем рождения звучит для замечательной подружки, прекрасной женщины Юлии Баранник из Павловской. Дорогая именинница, с любовью и уважением, Юля, пишут вам семьи Тюриных, Не пей вода, Черняк, Тимоновых. От всей души поздравляем тебя с днем рождения. Твои энергия, доброта, чувство юмора делают мир вокруг лучше и веселее. Желаем тебе, чтобы все твои мечты и планы сбывались с легкостью и радостью. Пусть каждый день приносит новые возможности, приятные сюрпризы и моменты счастья. Будь всегда такой же жизнерадостной, искренней, неповторимой. Спасибо тебе за все моменты, проведенные вместе. За твою поддержку и дружбу. Ты настоящая подруга, и мы очень дорожим тобой. Счастья тебе, здоровья, любви и исполнения всех желаний. Радиостанция Казак ФМ от всей души поздравляет именинников с вашим личным праздником.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Тетя Валя, Таня, Русланчик, Максимка и Кристинушка с Левушкой поздравляют семью Александра и Натальи Геренок с 33-летием совместной жизни. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, любви, уважения друг к другу, кавказского долголетия и чтобы хранили свою любовь и долгие-долгие годы оставались верны друг другу. Пусть Господь хранит ваш очаг. Поздравляем вас в день свадьбы и желаем в этот день, что задумано, пусть исполнится. Все хорошее пусть запомнится. Пусть глаза ваши счастьем светятся. Люди добрые в жизни встретятся. Здоровья вам, побольше радости и горько.

0: Мамочки на Казак-ФМ.
1: Самого главного, близкого, дорогого и незаменимого человека для каждого из нас пишут в строчках следующего письма. Мамулю, бабулю, супругу Веру Григорьевну Кириленко поздравляем с днем рождения. Наша мамочка вместе с папулей Николаем Николаевичем вместе уже более 60 лет. Живут в станице Челбасская. Мамуле исполняется 18, наоборот. Родная, именно ты подарила каждому из нас частичку своей души, тепла и заботы. Спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь. За то, что умеешь выслушать, поддержать и вдохновить. За вкусные обеды, за мудрые советы и за твою безграничную любовь. Ты наша главная опора и источник света. Низкий поклон за то, что ты всегда рядом, даже когда мы далеко. Ты умеешь согреть словом, подарить уверенность тогда, когда ее не хватает. Твоя любовь делает нас сильнее. Мы благодарим тебя за все от всего сердца. Пусть на твоем лице всегда сияет улыбка, глаза светятся счастьем. Крепкого тебе здоровья и огромного терпения. Мы очень любим тебя, Николай, Елена и Екатерина. Для вас, Вера Григорьевна, звучит эта песня программы.

0: Утки на Казак ФМ.
1: Музыкальный привет летит дорогому и любимому соцработнику Наталье Викторовне Щепанской. Она просто на отлично исполняет свои обязанности. Мы, ее подчиненные, ей искренне благодарны. Желаем счастья и любви, чтобы жизнь приятно удивляла, дарила радостные дни и все желания исполняла. С искренней благодарностью, Анна Семеновна и все твои подопечные. Всех радиослушателей поздравляем с Днем семьи, любви и верности. Пусть чаша вашей жизни будет всегда полна счастьем и любовью.

0: Штучки на Казак ФМ.
1: Письмо в программу прислал Алексей Новиков. Он просит передать поздравления с днем рождения для его родной сестры в Ростовскую область, станицу Багаевская. Дорогая Галина Пономарева, от твоего родного брата Алексея и всей моей семьи принимай самое теплое поздравление с днем твоего рождения. Желаем, чтобы все твои мечты сбывались, каждый день радовал приятными мелочами, и впереди было только хорошее. Пусть здоровье будет крепким, настроение отличным, жизнь полной счастливых событий и добрых встреч. С праздником, моя родная! Галина, от души вас поздравляем!

0: шуточки на Казак ФМ.
1: От Людмилы Петровны из Кропоткина звучит поздравление для замечательной женщины Валентины Павловны из Псибая. С днем рождения вас, Валентина Павловна. От чистого сердца желаю доброго, крепкого здоровья, внимания родных и близких, душевного спокойствия, достатка, благополучия в семье, настроения, мирного неба над головой и счастливого долголетия.

0: Утречки на Казак-ФМ.
1: Свой день рождения сегодня отмечает прекрасная женщина, заведующая детским садом номер 20 хутора Средний Челбас, Евгения Ивановна Сытник. Евгения Ивановна, в программу обратились с уважением и наилучшими пожеланиями к вам ваши коллеги, родители, воспитанники детского сада 20 хутора Средний Челбас. Уважаемая Евгения Ивановна, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Вы не только прекрасный руководитель, но и настоящий наставник для всех нас. Ваш профессионализм, доброта и забота о каждом ребенке и сотруднике делают наш детский сад особенным местом, где царят уют и гармония. Благодаря вашему руководству наш садик процветает и радует всех воспитанников. От родителей и коллег выражаем вам искреннюю благодарность за вашу преданность делу и заботу о каждом ребенке. Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии, новых успехов в вашем нелегком, но таком важном труде. Пусть каждый день приносит радость, счастье и благополучие. Пусть все мечты и планы реализуются. Пусть в вашей жизни будет больше счастливых моментов, искренних улыбок и тепла.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Валентина Григорьевна Устюжанина поздравляет с Днем семьи, любви и верности всех-всех, кто сегодня на любимой волне. Пусть в наших семьях царят покой, благополучие, любовь, достаток. Пусть будет побольше счастья, улыбок, меньше слез. Пусть всегда будет взаимопонимание и уважение. Счастья всем и любви. Виталий и Людмила из Абинска поздравляют всех с праздником семьи, любви и верности, с пожеланиями мира, счастья, любви, долголетия, верности, крепкого здоровья каждой семье и, конечно же, благополучия всем. Валентину Безродную поздравляем с днем рождения, желаем быть здоровой, жизнерадостной, энергичной и бодрой. Пусть сердце тает от любви, душа пусть радостно поет, и пусть огромнейшее счастье с собою каждый день несет. Друзья, на этом все. В нашей программе мы поздравили всех и передали приветы и музыкальные подарки всем тем, кому вы адресовали свои письма. Пишите: город Краснодар, улица Северная, 279. В программу «Варенички по вашим письмам». С вами была Виктория Никитюк. Люблю, целую, крепко обнимаю. И до встречи на Казак ФМ.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Дичик Пондор — это древний национальный музыкальный инструмент чеченского народа. Внешне он напоминает балалайку. Инструмент имеет деревянный удлиненный корпус, который выдалбливают из куска дерева, чаще всего ореха, гриф и три струны из высушенных жил животных. Звук пондора мягкий, шелестящий. Его сравнивают с магической силой, способной заставить человека задуматься и воодушевить на что-то великое. Этот национальный инструмент восхваляли в песнях, в народных сказаниях, в стихотворениях. О нем слагали легенды. Одна из них гласит, что после битвы с чеченцами полководец Тимур спросил своих подчиненных: «А вы забрали у них пондор?» Услышав отрицательный ответ, он промолвил: «Если вы не забрали пондор, значит, мы их не покорили». В былые времена этот музыкальный инструмент был в каждой чеченской семье. На большую сцену его вывел композитор Георгий Мипурнов, грузин по национальности. Он обучился в Московской консерватории и посвятил свою творческую деятельность Чечне в 1930-е годы. Мипурнов реконструировал старинные народные инструменты, в том числе пондор, и ввел их в оркестр. Сегодня людей, умеющих изготавливать этот инструмент, на Кавказе осталось мало. Но сам он не теряет популярности. Входит в учебную программу музыкальных школ и консерваторий. Звучит в составе оркестров и соло на праздниках. Пондор — душа чеченского народа.
1: Море лето с Казак ФМ.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

0: мама, ну не плачь.
1: Ну здорово, что ли,
2: Вась? Эх, Люба, братцы, 103.9 FM.

Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Меня вот часто мои друзья из Брюховецкой спрашивают, как там у нас в Краснодаре с пробками? Как мы вообще на работу не опаздываем? Не знаю, на самом деле все очень просто. Вот сегодня, например, я выехал в 7:30, чтобы приехать к 9. Ну, правда, приехал, конечно, к 10, но это не страшно, потому что мне это надо было к 12. В общем, нормально у нас все с пробками, мужики, нормально.
0: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Русская народная сказка «Бычок, смоляной бачок». Жили себе дед да баба. Дед служил на смолокурне с молокуром, а баба дома сидела, пряжу прила. Такие они были бедные, ничего-то у них и нет. Что заработают, то и проедят. Вот пристала баба к деду. «Сделай, да сделай, дед, соломенного бычка, да смолой его осмоли».
1: «И что ты глупое говоришь? Да на что тебе такой бычок?»
2: «Сделай, я уж знаю на что».
0: Деду делать нечего. Взял, сделал соломенного бычка и осмолил его. Ночь проспали, а наутро набрала баба пряжи и погнала соломенного бычка пастись. Села сама у кургана, придет пряжу и приговаривает:
2: «Пасись, пасись, бычок, на травушке, пока я пряжу спреду».
0: Прила она, прила, да и задремала. А тут из темного лесу, из дремучего бора, медведь бежит, наскочил на бычка.
3: «Кто ты таков? Скажи!»
0: А бычок и говорит:
4: «Я бычок, смоляной бачок, и соломой сделан, смолой осмолен».
3: «Коли ты соломенный, смолою осмоленный, дай мне смолы, ободранный бок залатать».
0: Бычок молчит. Тогда медведь цап его за бок и давай смолу обдирать. Обдирал, обдирал и зубами увяз. Никак не выдерет. Дергал, дергал и затащил бычка бог весть куда. А вот просыпается баба, нету бычка.
2: «Ох, горюшка мне! Да куда это мой бычок делся? Пожалуй, домой уж пошел».
0: И вмиг донцы и гребень на плечи и домой. Глядь, медведь по бору бычка таскает. Она к деду:
2: «Дед, дед, а бычок-то нам медведя привел! Ступай, да убей его!»
0: Выскочил дед, оттащил медведя, взял и кинул его в погреб. Вот на другой день, ни свет, ни заря, набрала баба пряжи и погнала бычка на пастбище. Сама села у кургана, пряжу придет и приговаривает:
2: «Пасись, пасись, бычок, на травушке, пока я пряжу спреду».
0: Прила, прила, да и задремала. А тут из темного лесу, из дремучего бора, серый волк выбегает и к бычку.
3: «Коли ты соломенный, смолою осмоленный, дай мне смолы, ободранный бок залатать».
5: «Кто ты таков? А ну, сказывай!»
4: «Я бычок, смоляной бачок, из соломы сделан, смолою осмолен».
5: «Эй, ну коли ты смолой осмолен, дай мне смолы, бог засмолить, а то проклятые собаки ободрали».
4: «Бери».
0: Волк мигом к бычку хотел смолу отодрать. Драл, драл, да зубами и увяз. Никак не вытащит. Как не тянет назад, ничего не поделает. Вот и возится с этим бычком. Просыпается баба, а бычка уж и не видать, подумала она тогда.
2: «Пожалуй, мой бычок домой побрел».
0: И пошла она домой. Глядь, а бычка волк тащит. Побежала она, деду сказала. Дед и волчишку в погреб бросил. Погнала баба и на третий день бычка пастись. Села у кургана, да и заснула. Бежит лисичка.
2: «Кто ты такой?»
0: спрашивает бычка.
5: «Я бычок, смоляной бачок, из соломы сделан, смолою осмолен».
2: «Дай мне, голубчик, смолы к боку приложить. Проклятые борзы чуть с меня шкуру не сняли».
5: «Бери».
0: Завязла и лисица зубами в шкуре бычка.
6: никак вырваться не может. Баба деду сказала. Бросил дед в погреб и лисичку. Потом и зайчика-побегайчика поймали. Вот как собралось их в погребе. Уселся дед над лазом и давай нож точить. А медведь его и спрашивает.
3: Дед, а зачем ты нож точишь?
1: А шкуру с тебя хочу снять. Да из той шкуры себе и бабе полушубки шить.
3: Не режь меня, дедушка. Лучше отпусти меня на волю. Я тебе меду принесу.
1: Но смотри.
6: Взял и выпустил медведушку. Сел над лазом и опять нож точит. А волк его и спрашивает.
5: Дед, а зачем ты нож точишь?
1: Ну, хочу с тебя шкуру снять. Да и на зиму теплую шапку шить.
5: Ой-ой-ой-ой, не режь меня, дедушка. Я тебе за это отору овец пригоню.
1: Но смотри.
6: Отпустил дед и волка. Сидит опять нож точит. Высунула лисичка мордочку и спрашивает.
2: Скажи мне, дедушка, будь милостив, ты зачем нож точишь?
1: У лисички хороша шкурка, на пушку да воротник. Вот хочу снять.
2: Ой, дедушка, не снимай с меня шкуру. Я тебе гусей и кур принесу.
1: Но смотри, коль обманешь, сниму шкуру.
6: Отпустил и лисичку. Остался в погребе один зайчик. Дед и на него нож точит. Зайчик спрашивает его, зачем, а он и говорит.
1: У зайчика шкурка мягонькая, теплая. Выйдут мне на зиму рукавички да шапка.
2: О, не режь меня, дедушка. Я тебе сережек и тесенок, и красивые маниста принесу. Отпусти меня только на волю.
6: Отпустил и его. Вот ночь проспали, а наутро еще ни свет, ни заря. Вдруг тук-тук, кто-то к деду в двери. Проснулась баба.
7: Дед, а дед, а нам кто-то в двери скребется. Выйди, погляди.
6: Дед вышел, смотрит, а это медведь. Целый улей меду приволок. Взял дед мед и только прилег, а в дверь снова тук-тук. Вышел. Волк полон двор, овец пригнал. А тут скоро и лисичка куры, гусей, да и всякой птицы принесла. Зайчик натащил и тесемок, и сережек, и маниста красивая. И дед рад, и баба рада. Взяли овец, продали, да волов накупили. И стал дед чумаковать. Да так разбогатели, что лучше и не надо. А бычок, как не стал уже надобен, все на солнце стоял, пока не растаял. Вот и сказки конец. А теперь пора ложиться спать. Доброй вам ночи, малыши!

0: про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю.
1: Казак FM. Казак FM.

Мой внук недавно достал пачку масла из холодильника, прочитал на упаковке 82%, вздохнул и сказал: «Еще

0: станции. 98,2 FM в Геленджике. Включай!
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Разговаривают два мужика. Один другому говорит: слухай. Он говорит: шо? А у тебя теща где живет? А второй говорит: где? В Минске? Он говорит: а, ну да, хороший холодильник, надежный.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: слухаємо. 104.9 FM в Єйськи. Включай.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: станции. 98.2 FM в Геленджике. Включай!
1: Как же люб он мне, этот белый свет!

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит

0: Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, хорошо! С «Казак ФМ».

0: когда душа поет. Казак FM.
1: Радиоканал Казак FM зарегистрирован